Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь, дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с

Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
2: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алис Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. В Латвии запущена программа долгосрочной поддержки молодых мам. В нынешнем купальном сезоне утонули более 30 человек. Медики призывают не полагаться на рекомендации инструментов искусственного интеллекта при проблемах со здоровьем. В Даугавпилсе установят новые уличные тренажеры. В торговом центре Диттон пройдет выставка редких сортов томатов. Далее подробнее об этих новостях. В Латвии запущена программа домашних визитов, партнерства, акушерок и семей, призванная обеспечить практическую раннюю и долгосрочную поддержку молодым женщинам, ожидающим первого ребенка и сталкивающимся с социальными, эмоциональными, медицинскими или экономическими трудностями, сообщает государственная канцелярия. В рамках программы обученные акушерки будут регулярно посещать семьи во всех регионах страны, оказывая индивидуальную поддержку со второго триместра беременности до достижения ребенком двухлетнего возраста. Для каждой участницы предусмотрено до 60 домашних визитов продолжительностью около часа. Программу координирует Государственная канцелярия при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией акушерок. Планируется, что ее участницами станут около 200 женщин. В этом купальном сезоне Государственная пожарно-спасательная служба извлекла из водоемов тела 33 утонувших, сообщает ведомство. Эксперты напоминают, что большинство трагедий на воде можно предотвратить. Не следует купаться в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей без присмотра или переоценивать свои силы. У воды одной ошибки может оказаться достаточно, чтобы отдых закончился трагедией. Беспечность и безрассудные действия во время отдыха у воды могут привести к тяжелым травмам или гибели. Служба неотложной медицинской помощи призывает жителей при проблемах со здоровьем не полагаться на рекомендации инструментов искусственного интеллекта и не пытаться с их помощью самостоятельно поставить себе диагноз. Диспетчеры службы в последнее время сталкиваются с такими случаями. Специалисты подчеркивают, искусственный интеллект не может осмотреть человека, задать все нужные вопросы и оценить ситуацию так, как это делают медики. Если нужна консультация о состоянии здоровья, необходимо обращаться к семейному врачу. Вне рабочего времени семейного врача совет можно получить по консультативному телефону 66016001. Он работает по будням с 17 до 8 часов утра, а в выходные и праздничные дни – круглосуточно. Даугавпилское самоуправление заключило договор с фирмой Element Lab на изготовление и поставку уличных тренажеров с регулируемым весом на административной территории города. Сумма договора составляет 24 тысячи евро без налога добавочной стоимости. Работы планируется завершить до конца лета. В рамках проекта будут установлены 7 уличных тренажеров. 21 и 22 августа в торговом центре «Диттон» в павильоне «Галерея» на первом этаже состоится выставка томатов. В течение 2 дней гости смогут познакомиться с разнообразной коллекцией томатов, узнать больше об особенностях выращивания различных сортов, получить рекомендации от специалистов и приобрести семена. Вход на это мероприятие бесплатный. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: Погода на радио Алиса Плюс.
1: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 11 августа. Вторник принесет небольшой дождь днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 40%, а ночью снизится до 20%.

0: С добрым утром.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

ближайшем выпуске новостей. В Латвии запущена программа долгосрочной поддержки молодых мам. В нынешнем купальном сезоне утонули более 30 человек. Медики призывают не полагаться на рекомендации инструментов искусственного интеллекта при проблемах со здоровьем. В Даугавпилсе установят новые уличные тренажеры. В торговом центре «Дитон» пройдет выставка редких сортов томатов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Радио «Алиса плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна золотая серьга в форме квадрата. Контактный номер телефона 29-769-333. Утерян коричневый кошелек с документами на имя Михаил Власов. Контактный номер 29-705-393. В районе улицы Каунас найден телефон Redmi черного цвета. Контактный номер телефона 26-206-920. В микрорайоне Юдовка пропала кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка, на котором указан номер телефона. Контактный номер 26-867-636. В такси был забыт кошелек с документами на имя Кристина Грибанова. Контактный номер телефона 26-181-608. В центре города утеряна черная барсетка с документами на имя Сергей Масько. Контактный номер телефона 24-800-648. Утерян телефон с документами на имя Вероника Гайлюс. Контактный номер телефона 29-888-746. В районе улицы Аруду утеряна папка с медицинскими документами. Контактный номер телефона 28-840-172. Утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В Медумской волости к хутору прибилась собака, возможно, еще щенок, коричневого окраса с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. Найдена сережка серебряная с черным камнем. Контактный номер телефона 25-131-142. В районе Стропского леса найден кошелек с документами на имя Вячеслав Матеш. Контактный номер телефона 29-395-306. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Pareizs laiks 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алис Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. В Латвии запущена программа долгосрочной поддержки молодых мам. В нынешнем купальном сезоне утонули более 30 человек. Медики призывают не полагаться на рекомендации инструментов искусственного интеллекта при проблемах со здоровьем. В Даугавпилсе установят новые уличные тренажеры. В торговом центре Диттон пройдет выставка редких сортов томатов. Далее подробнее об этих новостях. В Латвии запущена программа домашних визитов, партнерства акушерок и семей, призванная обеспечить практическую раннюю и долгосрочную поддержку молодым женщинам, ожидающим первого ребенка и сталкивающимся с социальными, эмоциональными, медицинскими или экономическими трудностями, сообщает государственная канцелярия. В рамках программы обученные акушерки будут регулярно посещать семьи во всех регионах страны, оказывая индивидуальную поддержку со второго триместра беременности до достижения ребенком двухлетнего возраста. Для каждой участницы предусмотрено до 60 домашних визитов продолжительностью около часа. Программу координирует Государственная канцелярия при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией акушерок. Планируется, что ее участницами станут около 200 женщин. В этом купальном сезоне Государственная пожарно-спасательная служба извлекла из водоемов тела 33 утонувших, сообщает ведомство. Эксперты напоминают, что большинство трагедий на воде можно предотвратить. Не следует купаться в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей без присмотра или переоценивать свои силы. У воды одной ошибки может оказаться достаточно, чтобы отдых закончился трагедией. Беспечность и безрассудные действия во время отдыха у воды могут привести к тяжелым травмам или гибели. Служба неотложной медицинской помощи призывает жителей при проблемах со здоровьем не полагаться на рекомендации инструментов искусственного интеллекта и не пытаться с их помощью самостоятельно поставить себе диагноз. Диспетчеры службы в последнее время сталкиваются с такими случаями. Специалисты подчеркивают, искусственный интеллект не может осмотреть человека, задать все нужные вопросы и оценить ситуацию так, как это делают медики. Если нужна консультация о состоянии здоровья, необходимо обращаться к семейному врачу. Вне рабочего времени семейного врача совет можно получить по консультативному телефону 66016001. Он работает по будням с 17 до 8 часов утра, а в выходные и праздничные дни – круглосуточно. Даугавпилское самоуправление заключило договор с фирмой Element Lab на изготовление и поставку уличных тренажеров с регулируемым весом на административной территории города. Сумма договора составляет 24 тысячи евро без налога добавочной стоимости. Работы планируется завершить до конца лета. В рамках проекта будут установлены 7 уличных тренажеров. 21 и 22 августа в торговом центре «Диттон» в павильоне «Галерея» на первом этаже состоится выставка томатов. В течение 2 дней гости смогут познакомиться с разнообразной коллекцией томатов, узнать больше об особенностях выращивания различных сортов, получить рекомендации от специалистов и приобрести семена. Вход на это мероприятие бесплатный. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 11 августа. Вторник принесет небольшой дождь днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 40%, а ночью снизится до 20%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojumiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из шести стран, среди них и воспитанники Таугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Министр образования на этой неделе посетит Резекне и Даугавпилс. Полиция самоуправления напоминает, что чрезмерный шум запрещен в любое время суток. Даугавпилсский театр готовится к новому сезону. В среду в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Tito wakes me, wakes me, wakes me. Tito wakes me, wakes me, jagan.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top, top, top!
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна золотая серьга в форме квадрата. Контактный номер телефона 29-769-333. Утерян коричневый кошелек с документами на имя Михаил Власов. Контактный номер 29-705-393. В районе улицы Каунас найден телефон Redmi черного цвета. Контактный номер телефона 26-206-920. В микрорайоне Юдовка пропала кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка, на котором указан номер телефона. Контактный номер 26-867-636. В такси был забыт кошелек с документами на имя Кристина Грибанова. Контактный номер телефона 26-181-608. В центре города утеряна черная барсетка с документами на имя Сергей Масько. Контактный номер телефона 24-800-648. Утерян телефон с документами на имя Вероника Гайлюс. Контактный номер телефона 29-888-746. В районе улицы Аруду утеряна папка с медицинскими документами. Контактный номер телефона 28-840-172. Утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В Медумской волости к хутору прибилась собака, возможно, еще щенок, коричневого окраса с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. Найдена сережка серебряная с черным камнем. Контактный номер телефона 25-131-142. В районе Стропского леса найден кошелек с документами на имя Вячеслав Матеш. Контактный номер телефона 29-395-306. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алис Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. Министр образования на этой неделе посетит Резекне и Даугавпилс. Полиция самоуправления напоминает, что чрезмерный шум запрещен в любое время суток. Даугавпилский театр готовится к новому сезону. В среду в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение. Далее подробнее об этих новостях. Министр образования и науки Илза Индриксоне на этой неделе с региональным визитом приедет в Латгалию и посетит Резекне и Даугавпилс. В среду, 12 августа, в Резекне министр примет участие в завершении фестиваля молодежи «Копумс», на котором будет объявлено, какое самоуправление получит титул «Молодежной столицы Латвии 2027 года». В четверг, 13 августа, министр посетит Даугавпилс. Предусмотрены встречи и обсуждения в Латгальском индустриальном техникуме, а также в Даугавпилсском университете. Полиция самоуправления напоминает, что чрезмерный шум запрещен в любое время суток. Даже в дневное время поведение человека не должно существенно нарушать покой окружающих, мешать отдыху и привычному образу жизни. Жители имеют право обращаться в полицию, если кто-то длительное время ведет себя слишком шумно, включает громкую музыку, кричит, нецензурно выражается или иным образом нарушает покой окружающих. После получения вызова на место происшествия направляется ближайший свободный полицейский патруль, который проверяет поступившую информацию и оценивает фактические обстоятельства. Если шум нарушает общепринятые нормы поведения, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Для физических лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 500 евро, а для юридических лиц штраф до 5000 евро. Даугавпилсский театр готовится к новому сезону и свои двери для зрителей откроет 5 сентября. Репертуар театра пополнит несколько глубоких психологических постановок, посвященных поиску себя и сложным семейным отношениям. В преддверии Рождества театр подготовит подарок для самых юных зрителей и их родителей. Традиционный новогодний концерт на этот раз пройдет на новой площадке во Дворце культуры, что позволит принять большее количество зрителей. Также в новом сезоне Даугавпилсский театр намерен укреплять сотрудничество с театрами стран Балтии. Уже начались переговоры с Вильнюсским старым театром об обмене гастрольными спектаклями, а также продолжится сотрудничество с Таллинским театром «Сюдалинна». В октябре театр отправится в Ригу со спектаклем «Чайка», а в ноябре примет участие в театральном фестивале в Биржае. В среду в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение. Поскольку затмение произойдет во время заката, для наблюдения рекомендуется выбрать открытое место, лучше всего у моря или большого озера с хорошим видом на западный горизонт. Астрономы характеризуют предстоящее затмение как одно из самых впечатляющих за последние годы, поскольку в максимальный момент Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать. Ночью звезды считать, хочу двигаться.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 11 августа. Вторник принесет небольшой дождь днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 40%, а ночью снизится до 20%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. Ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Tālrunis 255 06 255.
2: Krāmē un brauc.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
7: Кафе «Пеци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеци», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии запущена программа долгосрочной поддержки молодых мам. В нынешнем купальном сезоне утонули более 30 человек. Медики призывают не полагаться на рекомендации инструментов искусственного интеллекта при проблемах со здоровьем. В Даугавпилсе установят новые уличные тренажеры. В торговом центре «Дитон» пройдет выставка редких сортов томатов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: 14. augustā 2018. Lokomotīvas Speedway stadionā LVBet R500 kausa izcīņa Speedwayā. Piedalīsies Speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā 2018. Stadiona kasas atvērtas piektdien no 2010.
1: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: «Алиса Плюс».

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна золотая серьга в форме квадрата. Контактный номер телефона 29-769-333. Утерян коричневый кошелек с документами на имя Михаил Власов. Контактный номер 29-705-393. В районе улицы Каунас найден телефон Redmi черного цвета. Контактный номер телефона 26-206-920. В микрорайоне Юдовка пропала кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка, на котором указан номер телефона. Контактный номер 26-867-636. В такси был забыт кошелек с документами на имя Кристина Грибанова. Контактный номер телефона 26-181-608. В центре города утеряна черная барсетка с документами на имя Сергей Масько. Контактный номер телефона 24-800-648. Утерян телефон с документами на имя Вероника Гайлюс. Контактный номер телефона 29-888-746. В районе улицы Аруду утеряна папка с медицинскими документами. Контактный номер телефона 28-840-172. Утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В Медомской волости к хутору прибилась собака, возможно, еще щенок, коричневого окраса с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. Найдена сережка серебряная с черным камнем. Контактный номер телефона 25-131-142. В районе Стропского леса найден кошелек с документами на имя Вячеслав Матеш. Контактный номер телефона 29-395-306. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алис Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. В Латвии запущена программа долгосрочной поддержки молодых мам. В нынешнем купальном сезоне утонули более 30 человек. Медики призывают не полагаться на рекомендации инструментов искусственного интеллекта при проблемах со здоровьем. В Даугавпилсе установят новые уличные тренажеры. В торговом центре «Диттон» пройдет выставка редких сортов томатов. Далее подробнее об этих новостях. В Латвии запущена программа домашних визитов партнерства акушерок и семей, призванная обеспечить практическую раннюю и долгосрочную поддержку молодым женщинам, ожидающим первого ребенка и сталкивающимся с социальными, эмоциональными, медицинскими или экономическими трудностями, сообщает государственная канцелярия. В рамках программы обученные акушерки будут регулярно посещать семьи во всех регионах страны, оказывая индивидуальную поддержку со второго триместра беременности до достижения ребенком двухлетнего возраста. Для каждой участницы предусмотрено до 60 домашних визитов продолжительностью около часа. Программу координирует Государственная канцелярия при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией акушерок. Планируется, что ее участницами станут около 200 женщин. В этом купальном сезоне Государственная пожарно-спасательная служба извлекла из водоемов тела 33 утонувших, сообщает ведомство. Эксперты напоминают, что большинство трагедий на воде можно предотвратить. Не следует купаться в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей без присмотра или переоценивать свои силы. У воды одной ошибки может оказаться достаточно, чтобы отдых закончился трагедией. Беспечность и безрассудные действия во время отдыха у воды могут привести к тяжелым травмам или гибели. Служба неотложной медицинской помощи призывает жителей при проблемах со здоровьем не полагаться на рекомендации инструментов искусственного интеллекта и не пытаться с их помощью самостоятельно поставить себе диагноз. Диспетчеры службы в последнее время сталкиваются с такими случаями. Специалисты подчеркивают, искусственный интеллект не может осмотреть человека, задать все нужные вопросы и оценить ситуацию так, как это делают медики. Если нужна консультация о состоянии здоровья, необходимо обращаться к семейному врачу. Вне рабочего времени семейного врача совет можно получить по консультативному телефону 66016001. Он работает по будням с 17 до 8 часов утра, а в выходные и праздничные дни – круглосуточно. Даугавпилское самоуправление заключило договор с фирмой Element Lab на изготовление и поставку уличных тренажеров с регулируемым весом на административной территории города. Сумма договора составляет 24 тысячи евро без налога добавочной стоимости. Работы планируется завершить до конца лета. В рамках проекта будут установлены 7 уличных тренажеров. 21 и 22 августа в торговом центре «Диттон» в павильоне «Галерея» на первом этаже состоится выставка томатов. В течение 2 дней гости смогут познакомиться с разнообразной коллекцией томатов, узнать больше об особенностях выращивания различных сортов, получить рекомендации от специалистов и приобрести семена. Вход на это мероприятие бесплатный. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 11 августа. Вторник принесет небольшой дождь днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 40%, а ночью снизится до 20%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Redzes festivāls Vizionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами.
2: 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Министр образования на этой неделе посетит Резекне и Даугавпилс. Полиция самоуправления напоминает, что чрезмерный шум запрещен в любое время суток. Даугавпилсский театр готовится к новому сезону. В среду в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: августа, 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из шести стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа, 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

101.6 FM. Алиса Плюс.

тебя узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна золотая серьга в форме квадрата. Контактный номер телефона 29-769-333. Утерян коричневый кошелек с документами на имя Михаил Власов. Контактный номер 29-705-393. В районе улицы Каунас найден телефон Redmi черного цвета. Контактный номер телефона 26-206-920. В микрорайоне Юдовка пропала кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка, на котором указан номер телефона. Контактный номер 26-867-636. В такси был забыт кошелек с документами на имя Кристина Грибанова. Контактный номер телефона 26-181-608. В центре города утеряна черная барсетка с документами на имя Сергей Масько. Контактный номер телефона 24-800-648. Утерян телефон с документами на имя Вероника Гайлюс. Контактный номер телефона 29-888-746. В районе улицы Аруду утеряна папка с медицинскими документами. Контактный номер телефона 28-840-172. Утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В Медомской волости к хутору прибилась собака, возможно, еще щенок, коричневого окраса с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. Найдена сережка серебряная с черным камнем. Контактный номер телефона 25-131-142. В районе Стропского леса найден кошелек с документами на имя Вячеслав Матеш. Контактный номер телефона 29-395-306. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алис Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Министр образования на этой неделе посетит Резекне и Даугавпилс. Полиция самоуправления напоминает, что чрезмерный шум запрещен в любое время суток. Даугавпилский театр готовится к новому сезону. В среду в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение. Далее подробнее об этих новостях. Министр образования и науки Илза Индриксоне на этой неделе с региональным визитом приедет в Латгалию и посетит Резекне и Даугавпилс. В среду, 12 августа, в Резекне министр примет участие в завершении фестиваля молодежи «Копумс», на котором будет объявлено, какое самоуправление получит титул молодежной столицы Латвии 2027 года. В четверг, 13 августа, министр посетит Даугавпилс. Предусмотрены встречи и обсуждения в Латгальском индустриальном техникуме, а также в Даугавпилсском университете. Полиция самоуправления напоминает, что чрезмерный шум запрещен в любое время суток. Даже в дневное время поведение человека не должно существенно нарушать покой окружающих, мешать отдыху и привычному образу жизни. Жители имеют право обращаться в полицию, если кто-то длительное время ведет себя слишком шумно, включает громкую музыку, кричит, нецензурно выражается или иным образом нарушает покой окружающих. После получения вызова на место происшествия направляется ближайший свободный полицейский патруль, который проверяет поступившую информацию и оценивает фактические обстоятельства. Если шум нарушает общепринятые нормы поведения, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Для физических лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 500 евро, а для юридических лиц штраф до 5000 евро. Даугавпилский театр готовится к новому сезону и свои двери для зрителей откроет 5 сентября. Репертуар театра пополнит несколько глубоких психологических постановок, посвященных поиску себя и сложным семейным отношениям. В преддверии Рождества театр подготовит подарок для самых юных зрителей и их родителей. Традиционный новогодний концерт на этот раз пройдет на новой площадке во Дворце культуры, что позволит принять большее количество зрителей. Также в новом сезоне Даугавпилский театр намерен укреплять сотрудничество с театрами стран Балтии. Уже начались переговоры с Вильнюсским старым театром об обмене гастрольными спектаклями, а также продолжится сотрудничество с Таллинским театром «Сюдалинна». В октябре театр отправится в Ригу со спектаклем «Чайка», а в ноябре примет участие в театральном фестивале в Биржае. В среду в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение. Поскольку затмение произойдет во время заката, для наблюдения рекомендуется выбрать открытое место, лучше всего у моря или большого озера с хорошим видом на западный горизонт. Астрономы характеризуют предстоящее затмение как одно из самых впечатляющих за последние годы, поскольку в максимальный момент Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 11 августа. Вторник принесет небольшой дождь днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 40%, а ночью снизится до 20%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maksimā – lai nekā netrūktu!
5: Фон дер Сало. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий Тролль» в Риге. «Мумий Тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshopparadise.lv.
1: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. Ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
1: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о программе государственной поддержки приобретения электромобилей и о том, какую роль она играет в развитии экологичного транспорта в Латвии. Гостем программы стал эксперт в сфере климатической политики Крист Лейшкалнс, который принимал участие в разработке программы поддержки электромобильности и хорошо знает, как эти механизмы работают на практике. По словам Криста Лейшкалнса, одна из главных задач государственной поддержки – помочь жителям сделать первый шаг к переходу на более экологичный транспорт. Несмотря на то, что стоимость электромобилей постепенно снижается, первоначальные вложения все еще остаются существенными для многих семей. Именно поэтому в Латвии продолжает действовать программа поддержки, которая позволяет компенсировать часть расходов при покупке электромобиля. Особенно важную роль такая программа играет для многодетных семей. Как отметил эксперт, практика последних лет показывает, что поддержка действительно работает. Многие жители признают, что именно возможность получить государственное софинансирование стала решающим аргументом при покупке первого электромобиля. При этом программа рассчитана не только на новые автомобили. Получить поддержку можно и при покупке подержанного электромобиля, если он соответствует установленным требованиям. Это существенно расширяет круг потенциальных участников программы и делает электромобильность доступной для большего числа жителей. Крист Лейшкалнс подчеркнул, что важным преимуществом новых условий является и дополнительная поддержка для многодетных семей. Для семей, воспитывающих несколько детей, размер помощи может быть значительно выше, чем для остальных участников программы. Кроме того, предусмотрена дополнительная поддержка для тех жителей, которые готовы отказаться от старого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и передать его на утилизацию. По словам эксперта, государственная поддержка позволяет не только ускорить обновление автопарка страны, но и способствует снижению выбросов парниковых газов, улучшению качества воздуха и уменьшению зависимости от традиционного топлива. Крист Лейшкалнс также отметил, что интерес к программе остается высоким. Уже в первые недели после запуска нового этапа поддержки было подано большое количество заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе. Эксперт уверен, что в ближайшие годы спрос на электромобили будет только расти, а государственная поддержка поможет этому процессу развиваться быстрее. Напомним, что жители Латвии могут подавать заявки на участие в новой программе поддержки приобретения электромобилей. Размер поддержки может составлять от 3 до 9 тысяч евро в зависимости от категории транспортного средства и условий участия. Более подробная информация опубликована на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криста Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Uh-huh.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Акционерное общество «Латвийская кредитная полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Veikalo Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top, top, top!
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна золотая серьга в форме квадрата. Контактный номер телефона 29-769-333. Утерян коричневый кошелек с документами на имя Михаил Власов. Контактный номер 29-705-393. В районе улицы Каунас найден телефон Redmi черного цвета. Контактный номер телефона 26-206-920. В микрорайоне Юдовка пропала кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка, на котором указан номер телефона. Контактный номер 26-867-636. В такси был забыт кошелек с документами на имя Кристина Грибанова. Контактный номер телефона 26-181-608. В центре города утеряна черная барсетка с документами на имя Сергей Масько. Контактный номер телефона 24-800-648. Утерян телефон с документами на имя Вероника Гайлюс. Контактный номер телефона 29-888-746. В районе улицы Аруду утеряна папка с медицинскими документами. Контактный номер телефона 28-840-172. Утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В Медомской волости к хутору прибилась собака, возможно, еще щенок, коричневого окраса с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. Найдена сережка серебряная с черным камнем. Контактный номер телефона 25-131-142. В районе Стропского леса найден кошелек с документами на имя Вячеслав Матеш. Контактный номер телефона 29-395-306. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Хорошая новость в том, что лето продолжается, а вместе с ним сезон отпусков и путешествий. И все чаще в дорогу люди отправляются вместе со своими четвероногими друзьями. Но чтобы поездка принесла хорошее впечатление и вам, и вашему питомцу, к ней стоит подготовиться заранее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от латвийских ветеринарных специалистов, и они советуют помнить о нескольких важных правилах. Если вы планируете поездку за пределы Европейского Союза, заранее уточните требования страны, куда направляетесь. Оформление необходимых документов может занять несколько месяцев. Во время поездки в автомобиле животное должно быть надежно закреплено в переноске или специальным ремнем безопасности, а в салоне должна быть хорошая вентиляция. Никогда не оставляйте питомца одного в машине даже на несколько минут в жаркую погоду. Перегрев развивается очень быстро. Если животное начинает часто дышать, становится вялым или беспокойным, его нужно как можно скорее перенести в прохладное место, смочить лапы прохладной водой и дать попить. И самое главное, заранее подумайте, насколько ваш питомец вообще готов к длительной дороге. Ведь не каждое животное одинаково хорошо переносит путешествия. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Комфортных и безопасных поездок.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 11 августа. Вторник принесет небольшой дождь днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 40%, а ночью снизится до 20%.

0: полетит.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.
2: Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. Добрый день всем слушателям радио «Алиса Плюс» на солнечных даугавпилсских полдень. Когда-то были у нас солнечные часы, и могли мы точно сверять по ним время. Да кто же мешает нам это делать сейчас по солнцу? 3 часа впереди прямого эфира, которые 3 часа мы проведем с вами вместе. Вместе будем наполнять их любимыми песнями, добрыми словами поздравлений и приветов. Присоединяйтесь к эфиру без обязательного хорошего настроения. Вот пускай сегодня это не будет обязательным аргументом. Настроение хорошее, оно иногда приходит само, без нашего приглашения и без нашего вмешательства. И стать причиной хорошего настроения может запросто какая-нибудь песня. Звоните 654-2530, присылайте сообщение на номер 2020-1016. 11 августа, вторник, на календаре.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Кто-то сегодня проснулся с какими-то планами на обычный рабочий день, а кто-то сегодня проснулся в праздничном настроении, и с самого утра начали приходить пожелания, комплименты и, может быть, даже нежданные, но желанные подарки. Сегодня в праздничном настроении Тамара Синицкая. С юбилеем Тамарчика в этом году принимает поздравления. Тамара, у меня для вас пожелания в день праздничный от вашей подруги Анны. Пусть будет больше поводов для радости. Почаще настроение поднимается, и стоит только загадать желание, пускай оно скорее исполняется. Все доброе, хорошее, любимое, как главное богатство, приумножится. Из встреч приятных и улыбок солнечных, как из частичек мелких, счастье сложится. Тамарочка, с юбилеем, и от нас самые добрые, солнечные, искренние пожелания.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils Universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils Universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils Universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
5: В эфире программа поздравлений.
6: А вот следующее немного задержалось уйти. Возможно, любовалась очередным красивым летним закатом это поздравление, поэтому и притормозила немножечко, но тем не менее, с наступившим уже праздником, с днем рождения, Розочку Николаевну, любимую соседушку. Соседка Мира поздравляет вас, Роза, с праздником. Спешу поздравить с днем рождения, уюта, мира и добра. Еще желаю настроения, чтобы отлично шли дела. Здоровья, радости, удачи, улыбок искренних всегда. И пусть издалека сияет твоя счастливая звезда.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Поздравляют сегодня и есть с чем, и есть повод сегодня для того, чтобы принимать поздравления. Поздравляют сегодня с днем рождения Елену Кулеша. Близкие, родные, друзья. Леночка, у меня для вас поздравление с днем рождения от Риты, и Виталик присоединяется. Пускай всегда на смену дню счастливому другой еще счастливее приходит. События приятные и красивые как можно чаще в жизни происходят. Всегда все как загадано случается, и нежность дарят дорогие люди. Заветные желания сбываются, пусть каждая минута яркой будет, яркой, солнечной, счастливой. Леночка, в вашей жизни с днем рождения!

0: Программа поздравлений.
1: Иногда лучший план на вторую половину дня не добавлять себе новых планов, а просто послушать какую-то песню для души. Ваши музыкальные просьбы в рамках прямого эфира на радио «Алиса Плюс» почти всегда, когда есть песня и хватает времени, исполняются. Обращайтесь 654-2530, звоните, договоримся. Присылайте смс-письма, я на каждое из них с радостью отвечаю. Номер 2020-1016. Еще один человек сегодня в праздничном настроении. Еще один человек появился на свет некоторое количество лет назад, в августе, любимой бабушке Аннушке. Привет и поздравления от внучки Виолетты с днем рождения, бабуля. Я тебя очень люблю и желаю тебе крепкого здоровья и счастья, чтобы все твои мечты исполнялись. Анечка, и новые, чтобы обязательно...

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: С днем рождения! Сегодня слышат эти слова и как минимум несколько раз уже пожелания здоровья. Казанов Иван. Иван, у меня для вас пожелания в день праздничный от Владимира и Валентины. От всей души поздравляют. Желают, чтобы дни ваши текли размеренно и приятно, принося удовлетворение от каждого прожитого момента. Пусть накопленная мудрость и опыт позволяют легко справляться с любыми жизненными задачами. Пусть здоровье позволяет, в свою очередь, оставаться активным и независимым, а каждый новый день дает повод для благодарности судьбе за прожитую жизнь.

0: лишь войн. Опасный Детройт, я за тобой, как и...
1: В эфире программа поздравлений.
2: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
4: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
5: Внимание! Физические драгметаллы,

0: способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100-280.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: А в любимом городе снова дождь, да еще какой, да это не просто дождь, а ливень, а мы солнечный. Привет сейчас отправим бабушке Рите и одновременно Евгению. Евгений, вам привет от вашей супруги Инты. Риточка, вам привет от вашей дочери, внучки, уж не знаю, Инты. Передают большой привет. Бабушка, мы ждем тебя теперь у себя в гостях. В Германии. Это здорово? Инта, это здорово? Риточка, хорошего дня. Евгений, и вам. Инта, и вам тоже непременно всего самого доброго.

0: программа поздравлений.
1: Севастьянова Анфиса тоже сегодня в праздничном настроении, стала на целый год счастливее и принимает поздравления. Анфиса, у меня для вас пожелание от ваших подруг. Из красок в небе радуга, мелодия из нот, и из событий радостных составлен будет год. Из нитей выйдет кружево, стихи из слов красивых, а жизнь твоя пусть кружится потоком дней.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: А вот и целый час, как мы вместе. За это время кто-то успел, предполагаю, пообедать, кто-то отложить на завтра-послезавтра все, что было задумано на сегодня. Кто-то, возможно, успел влюбиться, кто знает. А мы продолжаем программу. Присоединяйтесь к эфиру 654-25-00 или присылайте ваше сообщение на номер 2020-1016. Сегодня 11 августа, вторник. А за окном в любимом городе на смену ливню пришло солнце снова.

0: Прислова. Приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: А еще одно поздравление для Анфисы Савастьяновой, любимую мамочку. Сын Юрий, Анфиса, поздравляет вас. Семья его присоединяется. Мама, с днем рождения. Ты мой самый родной человек, моя поддержка и сила. Все хорошее во мне от тебя. Желаю тебе здоровья, спокойствия и чтобы ты как можно чаще улыбалась. Я тебя очень люблю.
2: Маме звонить иногда забываем, а мамино сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadize.lv.
1: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмет, сдавай.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
10: Алиса Плюс. С верой по жизни.
11: В эфире программа «Поздравления».
12: Еще одно поздравление адресовано Синицкой Тамаре. Тамарочка, подруга Нина поздравляет вас с юбилеем. Желает, чтобы этот возраст приносил только светлые и радостные дни. Крепкого здоровья, теплых встреч, приятных новостей и ощущения, что жизнь по-прежнему прекрасна. Пусть хватает сил на любимые занятия, а вокруг будут доброта, уют и поддержка тех, кто по-настоящему дорог вам. Тамарочка, с днем рождения!

0: Программа поздравлений.
1: Также еще одно поздравление вижу для любимой, на этот раз любимой бабушки. Для любимой бабушки Анфисы Севастьяновой. Анфис, внуки, поздравляю. Дорогая бабушка, с днем рождения. Спасибо за твою любовь, заботу и тепло. Мы тебя очень любим. Желаем крепкого здоровья, радости и долгих счастливых лет рядом с нами. Добавляю.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Не забывайте заглядывать в календари имен. Это тоже повод для поздравления. Сегодня в календаре Ольга, Зита, Лега и Зигита. Вот как раз Ольгу я сейчас и буду поздравлять. Ольгу Долецкую, родные. Оленька, поздравляют вас с праздником. Сегодня у вас праздник Варда-Диена, день имени. В пожеланиях пусть с улыбки твой день начинается. Будет яркая жизнь, словно сон. И желания все исполняются. Можешь их загадать миллион. Оленька, не только день рождения подходит для того, чтобы загадывать желания. Варда-Диена вполне подходящий тоже для этого случай.

0: глаза свои открыла.
1: Программа поздравлений.
2: Любимого сына с юбилеем, Алексея Богданова. Пап с мамой поздравляют. Родители, с праздником вас. С днем рождения сына для мамы с папой. Этот день будет праздничным всегда. Алексей, в пожеланиях от родителей, пусть крепкой будет, как канат, уверенность в себе. И пусть счастливых 35 изменят все в судьбе. Пусть все плохое пропадет, уступит место для добра. И счастье пусть сопровождает с утра и снова до утра. Пусть будет рядышком всегда с тобой твоя семья. И не забудут никогда хорошие, надежные друзья.

0: bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: 14 августа, 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа, 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа

0: ля.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
2: Раз уж взлетели на вертолете туда, в солнечное небо, попробуем там немножечко задержаться, но на сей раз на воздушном шаре. Антонине привет от друзей. Тонечка, конечно же, есть сегодня тоже для вас. И повод для него – день полета на воздушном шаре. С помощью воздушного шара или с помощью воздушного шарика мечты.

0: В ефірі програма поздравлений.
1: Виталию Абрамову привет от семьи. Виталий со словами «любим, ждем, скучаем».

0: Программа поздравлений.
1: Он рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: 2 часа дня на городских солнечных. Ну, чуть больше, конечно же. Побежали секунды-минуты за ними. До вечера еще есть время, но некоторые уже мысленно там, в летнем вечере вторника. Особенно те, кто сегодня работает до 5. Я вас вижу. А если вдруг вы работаете до 6, то делаем вид, что этих слов здесь не было. Всем хорошего дня еще раз и от души. Этот час почти целиком наш для ваших добрых слов, поздравлений, приветов и исполнения ваших музыкальных просьб. Присоединяйтесь к эфиру 654-2530. Звоните. А если вдруг решите отправить сообщение, номер другой 2020-1016.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А в коллективе кафе Мега тоже сегодня праздничная царит атмосфера. И виновницей тому празднику Ольга Унгуре. У Ольги сегодня праздник. День имени Варда Диена. Оленька, коллеги поздравляют. Для Ольги сегодня хотим пожелать, чтобы хотелось жить и мечтать. Чтоб сердце от радости лишь замирало. Чтоб в жизни всего бы для счастья хватало.

0: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Музыкальный август Даугавпилī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienības-nams.lv.
2: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
6: Программа поздравлений.

0: Маленькая такая любовь.
1: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
2: Мы послушаем Макса Барских песню «Туман». И выбор этот делает наша слушательница Виктория. Прислала сообщение любимому Даугавпилсу и самой красивой улице Саулас. Привет от Виктории. Вика отправлена. Представляете, случайности, они не случайны, как я люблю повторять. У меня тоже большой период моего счастливого детства связан с улицей Саулас. Но тогда, когда я была маленькая, а деревья были, соответственно, большие, улица эта называлась не Саулас, улица эта называлась Гоголя. Да, много лет назад. Вика, хорошего дня вам.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Redzes festivāls Visionete Opticas. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.
8: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Александра Никитова сегодня родные поздравляют с днем рождения. Александр, от жены, от детей, от внуков пожелания, от самых дорогих вам людей крепкого здоровья, душевного тепла, счастья. Пусть каждый день приносит радость, дома всегда ждет уют, а рядом всегда будут верные люди. И пусть все планы легко воплощаются в жизнь. Александр, мы вас тоже поздравляем.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

0: что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.
1: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Никогда не следует откладывать хороший повод, чтобы послушать песню. Встретились по прошествии целых 2 лет две подруги, Марина и Ира. И вот здорово, казалось бы, все, но что-то как будто не так. Чего-то как будто не хватает. Сообразили, что не хватает. Песни какой-нибудь для настроения не хватает. Решили, что хочется послушать, и мне позвонили, правильно сделали. И вот уже в эфире.
2: Говорят, у
1: Лиды... Девчонки, для вас. Я рада вашей встрече.
2: Кончилась либидо.
3: Да ладно.
2: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
3: Ну и ладно.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А лужи, оставленные ливнем, исчезают на глазах. Благодаря вмешательству, конечно же, солнца. Но, во всяком случае, те лужи, которые я могу наблюдать из окна студии.

0: Быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Medus при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: Музыкальным подарком для Владислава Амелина выбрана одна из композиций в исполнении Михаила Шуфутинского. Владислав, а я как раз подумала, что программа-то заканчивается, а мы ни разу так Михаила Шуфутинского сегодня не послушали. Это из ряда вон выходящее, как какой-то случай. Поэтому исправляем ситуацию благодаря вашей супруге. Жена Инна поздравляет вас сегодня, Владислав, с днем рождения. Но прежде чем начнет звучать композиция, есть и пожелания, конечно же. Ваша супруга с юмором подошла к пожеланию. С днем рождения, любимый, люблю, целую, обнимаю и всячески поздравляю. Твой главный подарок – это, конечно, я. И я у тебя есть. В дополнение, желаю тебе, мой любимый человек, огромной удачи, нескончаемого везения во всем, финансового благополучия. Плыви легко по течению жизни, нигде не встречая сопротивления и препятствий. Крепкого тебе здоровья, а если эмоций, то только положительных и счастливых.

0: Программа поздравлений.
1: А ну что, любимый город, 3 часа закончились. Быстро, да, но осознаю, что сделать успели мы многое за эти 3 часа, это всегда греет душу. Хорошего продолжения дня, замечательного летнего вечера. И спасибо за компанию, мы плодотворно провели это время. До встречи в эфире, услышимся, пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Грибной сезон в Латвии в самом разгаре. И вместе с полными корзинами у спасателей прибавилось работы, так как уже получены десятки вызовов о людях, заблудившихся в лесу. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, специалисты которой напоминают, что даже опытные грибники могут потерять ориентир, если увлекутся поиском грибов. Поэтому важно перед походом обязательно сообщить близким, куда именно вы идете и во сколько планируете вернуться. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, необходимые лекарства и фонарик, даже если собираетесь в лес всего на пару часов. Выбирайте яркую одежду, так как вас будет гораздо легче заметить спасателям с земли и с воздуха. Если понимаете, что заблудились, не тратьте несколько часов на самостоятельные поиски дороги. Пока телефон еще заряжен, сразу звоните по номеру 112. Если есть возможность, выйдите на поляну или другое открытое место. Так спасателям будет проще обнаружить вас. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Приносите из леса только полные корзины грибов и хорошие впечатления.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачная погода, есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 14. Ветер сохраняет западное направление, скорость в порывах до 11 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Кристина Арбакайте.
1: 14. augustā pulksten 18. Lokomotīvas Speedway stadionā LVBET R500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies Speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piekdien no pulksten 10.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-700.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна золотая серьга в форме квадрата. Контактный номер телефона 29 769 333. Утерян коричневый кошелек с документами на имя Михаил Власов. Контактный номер 29 705 393. В районе улицы Каунас найден телефон Redmi черного цвета. Контактный номер телефона 26 206 920. В микрорайоне Юдовка пропала кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка, на котором указан номер телефона. Контактный номер 26 867 636. В такси был забыт кошелек с документами на имя Кристина Грибанова. Контактный номер телефона 26 181 608. В центре города утеряна черная барсетка с документами на имя Сергей Масько. Контактный номер телефона 24 800 648. Утерян телефон с документами на имя Вероника Гайлюс. Контактный номер телефона 29 888 746. В районе улицы Аруду утеряна папка с медицинскими документами. Контактный номер телефона 28 840 172. Утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28 293 047. В Медомской волости к хутору прибилась собака, возможно, еще щенок, коричневого окраса с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. Найдена сережка серебряная с черным камнем. Контактный номер телефона 25 131 142. В районе Стропского леса найден кошелек с документами на имя Вячеслав Матеш. Контактный номер телефона 29 395 306. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Несколько слов о погоде на продолжение дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачная погода, есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 14. Ветер сохраняет западное направление, скорость в порывах до 11 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

знаешь, ни разу мне не было так хорошо. Это мой бзик, но душа моя словно в раю. Я тебя у осени ржавой случайно нашел. Ты белым снегом упала на осень мою.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая, что мы тут уже ни при чем.

0: это небо ключом, не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: Алиса Плюс.

любить не поздно никогда. Поклонников река,

Все сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утеряны документы на имя Виталий Олейников. Контактный номер телефона 20-676-982. 9 августа вечером, предположительно в такси «Болт», был утерян телефон «Хонор». Контактный номер телефона 25-972-693. Утеряна банковская карта на имя Виктор Елинскис. Контактный номер телефона 29-140-025. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
8: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
9: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
6: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un Mēness aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утеряны документы на имя Виталий Олейников. Контактный номер телефона 20-676-982. 9 августа вечером, предположительно в такси «Болт», был утерян телефон «Хонор». Контактный номер телефона 25-972-693. Утеряна банковская карта на имя Виктор Елинскис. Контактный номер телефона 29-140-025. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли наш...

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Навсегда.
1: Точное время 18 часов.

0: Европлюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачная погода, есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 14. Ветер сохраняет западное направление, скорость в порывах до 11 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: 14. augustā, 18.00 Lokomotīvas spīdvejas stadionā LVBET R500 kausa izcīņa spīdvejā. Piedalīsies spīdvejas no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils spīdveja audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada spīdveja Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā, 18.00. Stadiona kasas atvērtas piektdien no 10.00.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
5: Алиса Плюс.

она мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: Несколько слов о погоде на продолжение дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачная погода, есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 14. Ветер сохраняет западное направление, скорость в порывах до 11 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: и мечтаю.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Металлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
6: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
5: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
6: Код медицинского учреждения 00100280.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета.
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. Gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi auga, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

107.6 FM. Алиса Плюс.

стрелы летели в мое нежное сердце, и мне нечем согреться, мне больше нечем согреться.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

у меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, распустил.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла,

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.